0: чом страхоля.
1: Приспетемо, валентайте, врем, оричин, на нисмо, качапло мимо.
0: Tu savais all time comment destinible mimi.
2: From Emia Yumi Talamao Tsefano to Istana.
1: One United No Free Republic. Fallen put Malam Elenician Castle Fasti.
2: Faith, Long God, Ma All Christian Rule.